Разглядеться с облакана. Крым, мы обили на боя. Дивли пейзажи, звуци селски. Мрча кралица, плаве, лепе косе. Разглядеться.